Благословенная ты во имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верен.

просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях,

славе божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.